Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Ведь мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это?

Иваново FM.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Когда идет дождь,

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Иваново готовит к празднованию Дня Победы. На неделе специалисты провели профилактические работы на вечном огне у мемориала героям фронта и тыла. Звезду, из которой вырывается пламя, почистили и нанесли новое покрытие. Также к празднику клумбы и вазоны вокруг памятного места украсят цветами. Помимо этого завершается косметический ремонт на Соковском мосту. Ограждение покрасили, а на подмостовом переходе заменили навес. Готовится к 9 мая и в районах, во всех муниципалитетах запланированы выставки с уникальными архивными документами, театральные постановки, патриотические квесты, концерты и многое другое. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. От Ивановской области на звание «Российское дерево года» претендует красновская сосна. Она растет в деревне Красново Тейковского района, ее возраст более 250 лет. Голосование за главное дерево страны проходит до 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». Региону, на территории которого растет победитель, помимо диплома вручат сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий. Удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, об этом предупреждают врачи. В беседе с News.ru эксперты рассказали о так называемом синдроме домашнего офиса. Длительное сидение и низкая активность увеличивают риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы, многие жалуются на боль в шее и спине. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 65 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 26 копеек.

0: слушайте Иваново FM.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Посадочный сезон открыт. Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день? 7 мая.
1: Год 1895.
2: Именно в этот день на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. С тех пор 7 мая отмечается как день рождения радио.
1: Год 1755.
2: Состоялось торжественное открытие Московского государственного университета имени Ломоносова. Он основан благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова. После ознакомления с представленным Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом нового учебного заведения императрицы Елизавете Петровне, она подписала в январе 1755 года указ об основании университета. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.
1: Год 1780.
2: Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. Герб города ведет свою историю с петровских времен. В начале 18 века территориальным знаком города и губернии считалось изображение скрещенных ключа и меча, символов апостолов Петра и Павла, помещенных на колонне, завершаемой короной. Впоследствии эта пиктограмма была изображена на знамени Невского полка и личной печати Петра I. В 1722 году Петр I учредил особую геральдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. Вскоре появилась новая эмблема для знамени Санкт-Петербургского полка – золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле, которая впоследствии и стала гербом Санкт-Петербурга. Скипетр указывал на столичный статус города, а якоря характеризовали его как морской и речной порт.
1: Год 1985.
2: Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Текст этого документа напечатали все газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам. Администрация

0: Активные меры привели к возникновению километровых очередей и к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков. Решение трезвить страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую и спиртоводочную промышленность, нанесло ей моральный урон и вызвало широкое недовольство народа.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Иваново готовит к празднованию Дня Победы. На неделе специалисты провели профилактические работы на вечном огне у мемориала героям фронта и тыла. Звезду, из которой вырывается пламя, почистили и нанесли новое покрытие. Также к празднику клумбы и вазоны вокруг памятного места украсят цветами. Помимо этого завершается косметический ремонт на Соковском мосту. Ограждение покрасили, а на подмостовом переходе заменили навес. Готовится к 9 мая и в районах, во всех муниципалитетах запланированы выставки с уникальными архивными документами, театральные постановки, патриотические квесты, концерты и многое другое. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. От Ивановской области на звание «Российское дерево года» претендует красновская сосна. Она растет в деревне Красново Тейковского района, ее возраст более 250 лет. Голосование за главное дерево страны проходит до 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». Региону, на территории которого растет победитель, помимо диплома вручат сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий. Удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, об этом предупреждают врачи. В беседе с News.ru эксперты рассказали о так называемом синдроме домашнего офиса. Длительное сидение и низкая активность увеличивают риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы, многие жалуются на боль в шее и спине. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново-ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 65 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 26 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
7: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
8: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
9: А как? Уже сентябрь?
8: Еще май! Только до 10 мая в магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир» – все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. И музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие. Но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии. Скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровый

0: потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
3: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: 19 мая, 18:30. Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
6: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Иваново готовит к празднованию Дня Победы. На неделе специалисты провели профилактические работы на вечном огне у мемориала героям фронта и тыла. Звезду, из которой вырывается пламя, почистили и нанесли новое покрытие. Также к празднику клумбы и вазоны вокруг памятного места украсят цветами. Помимо этого, завершается косметический ремонт на Соковском мосту. Ограждение покрасили, а на подмостовом переходе заменили навес. Готовится к 9 мая и в районах, во всех муниципалитетах запланированы выставки с уникальными архивными документами, театральные постановки, патриотические квесты, концерты и многое другое. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. От Ивановской области на звание «Российское дерево года» претендует красновская сосна. Она растет в деревне Красново Тейковского района, ее возраст более 250 лет. Голосование за главное дерево страны проходит до 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы». Региону, на территории которого растет победитель, помимо диплома вручат сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий. Удаленная работа может привести к серьезным проблемам со здоровьем, об этом предупреждают врачи. В беседе с News.ru эксперты рассказали о так называемом синдроме домашнего офиса. Длительное сидение и низкая активность увеличивают риск тромбозов, варикоза и застойных явлений в малом тазу. Страдают мышцы и суставы, многие жалуются на боль в шее и спине. Кроме того, растет нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм хуже расходует энергию, что со временем может привести к набору веса и развитию хронических заболеваний. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 65 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 26 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
10: Окей.
9: Подробности на «ОКМАРКЕТ.РУ».
11: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
12: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: А как? Уже сентябрь?
14: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Один салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиленд J6 будет стоить так же, как JQ J6. Ценник в базовой версии от 2 300 000 рублей, а в топовой 2 600. Машины уже появились у дилеров. Продавать их будут через общую дилерскую сеть. Об уходе JQ из России пока не сообщалось, но, вероятно, поставки машин из Китая будут сокращать. Завершена сертификация новых китайских внедорожников. Скоро они поступят в продажу. БАФ 212Т01 в шутку называют китайским УАЗиком. С нашим Хантером их роднит военное происхождение. Но в остальном ничего общего. Это современная, хорошо оснащенная машина стоимостью в районе 4,5 миллионов рублей. Лада Нива Тревел снова будет оснащаться кожаным салоном. Пакет доступен.

0: Доступен только при покупке топовой комплектации «Техно». Кроме сидений из натуральной кожи, внедорожники оснащают рулем от «Гранты Спорт». Он обшит эко-кожей. Доплата за бонус – 120 тысяч рублей. В общем, машина обойдется в 1 900 000. Заказы на июнь уже принимают. Недавно в России стартовали продажи нового JQ J6. Вживую этот компактный кроссовер выглядит массивнее, чем есть на самом деле. Салон довольно удобный. Большинство функций управляются через экран, но информация читается хорошо. В заднем ряду в целом просторно. Тесновато будет разве что троим взрослым пассажирам. Подробнее о новом JQ J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на «Строителей» 76.
7: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
10: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
12: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
13: Сложно.
12: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
9: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан.

0: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск, упаковка 500 граммов, 439,99. 7 по 20 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В этом году доля владельцев китайских авто, которые ремонтировали машину не более двух раз, сократилась с 38 до 35%. Это выяснили аналитики Авто.ру. Исследование показало, что основной причиной обращений в сервис по-прежнему остается разрядка аккумулятора при сильных морозах. Число таких случаев выросло с 18 до 24%. Каждый шестой столкнулся с проблемой запуска двигателя. Еще 11% с неисправностями в тормозной. С точки зрения суммы расходов на ремонт произошли незначительные изменения. Если год назад чуть больше трети респондентов ответили, что потратили на ремонт менее 20 тысяч рублей, то этой зимой их число уменьшилось до 30%, а половина опрошенных не столкнулись ни с какими проблемами. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с

0: личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
3: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: В СМ клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Ивановые 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Иваново готовит к празднованию Дня Победы. На неделе специалисты провели профилактические работы на вечном огне у мемориала героям фронта и тыла. Звезду, из которой вырывается пламя, почистили и нанесли новое покрытие. Также к празднику клумбы и вазоны вокруг памятного места украсят цветами. Помимо этого завершается косметический ремонт на Соковском мосту. Ограждение покрасили, а на подмостовом переходе заменили навес. Готовится к 9 мая и в районах, во всех муниципалитетах запланированы выставки с уникальными архивными документами, театральные постановки, патриотические квесты, концерты и многое другое. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски. От Ивановской области на звание «Российское дерево года» претендует красновская сосна. Она растет в деревне Красново Тейковского района, ее возраст более 250 лет. Голосование за главное дерево страны проходит до 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 7 мая.
1: Год 1895.
2: Именно в этот день на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. С тех пор 7 мая отмечается как день рождения радио.
1: Год 1755.
2: Состоялось торжественное открытие Московского государственного университета имени Ломоносова. Он основан благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова. После ознакомления с представленным Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом нового учебного заведения императрицы Елизаветы Петровны, она подписала в январе 1755 года указ об основании университета. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.
1: Год 1780.
2: Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. Герб города ведет свою историю с петровских времен. В начале 18 века территориальным знаком города и губернии считалось изображение скрещенных ключа и меча, символов апостолов Петра и Павла, помещенных на колонне, завершаемой короной. Впоследствии эта пиктограмма была изображена на знамени Невского полка и личной печати Петра I. В 1722 году Петр I учредил особую геральдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. Вскоре появилась новая эмблема для знамени Санкт-Петербургского полка – золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле, которая впоследствии и стала гербом Санкт-Петербурга. Скипетр указывал на столичный статус города, а якоря характеризовали его как морской и речной порт.
1: Год 1985.
2: Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Текст этого документа напечатали все газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам. Административные меры привели к возникновению километровых очередей и к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков. Решение трезвить страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую и спиртоводочную промышленность, нанесло ей моральный урон и вызвало широкое недовольство народа.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: А как? Уже сентябрь?
12: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. И музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие. Но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии. Скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: 4 и 5 июня.

0: корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
2: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
3: 900-077. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Выгодно?
1: Да!
0: Где?
1: В высшей лиге.
0: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках.

0: машина. Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд J6 будет стоить так же, как JQ J6. Ценник в базовой версии от 2 300 000 рублей, а в топовой 2 600. Машины уже появились у дилеров. Продавать их будут через общую дилерскую сеть. Об уходе JQ из России пока не сообщалось, но, вероятно, поставки машин из Китая будут сокращать. Завершена сертификация новых китайских внедорожников. Скоро они поступят в продажу. BAF 212T01 в шутку называют китайским УАЗиком. С нашим Хантером их роднит военное происхождение. Но в остальном ничего общего. Это современная, хорошо оснащенная машина стоимостью в районе 4,5 миллионов рублей. Lada Niva Travel снова будет оснащаться кожаным салоном. Пакет доступен только при покупке топовой комплектации Техно. Кроме сидений из натуральной кожи, внедорожники оснащают рулем от Grand Sport. Он обшит эко-кожей. Доплата за бонус 120 тысяч рублей. В общем, машина обойдется в 1 900 000. Заказы на июнь уже принимают. Недавно в России стартовали продажи нового JQ J6. Вживую этот компактный кроссовер выглядит массивнее, чем есть на самом деле. Салон довольно удобный. Большинство функций управляются через экран, но информация читается хорошо. В заднем ряду в целом просторно. Тесновато будет разве что троим взрослым пассажирам. Подробнее о новом JQ J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Реклама на Иваново FM.
2: А как? Уже сентябрь?
3: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
4: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В этом году доля владельцев китайских авто, которые ремонтировали машину не более двух раз, сократилась с 38 до 35%. Это выяснили аналитики Авто.ру. Исследование показало, что основной причиной обращений в сервис по-прежнему остается разрядка аккумулятора при сильных морозах. Число таких случаев выросло с 18 до 24%. Каждый шестой столкнулся с проблемой запуска двигателя. Еще 11% с неисправностями в тормозной. С точки зрения суммы расходов на ремонт произошли незначительные изменения. Если год назад чуть больше трети респондентов ответили, что потратили на ремонт менее 20 тысяч рублей, то этой зимой их число уменьшилось до 30%, а половина опрошенных не столкнулись ни с какими проблемами. Росстандарт утвердил новый ГОСТ для контроля автомобильных выбросов с помощью искусственного интеллекта. Документ вступит в силу 15 июня, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о нейросетевых системах, которые смогут отслеживать загрязнение воздуха, уровень дымности и другие показатели по данным датчиков и специального оборудования. Если нормы будут превышены, искусственный интеллект предупредит водителя, даст рекомендации по эксплуатации машины и передаст информацию операторам автопарков. В Росстандарте рассчитывают, что новый ГОСТ поможет быстрее выявлять источники загрязнения и снижать экологические риски.
1: На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
6: 4 и 5 июня.

0: Оперативное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
4: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая
3: в высшей лиге.
5: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

группу «Монолиза». Послушали только что вместе с вами, друзья. Песня называлась «Моя весна». Искренне надеюсь, что никто из вас не встречает прекрасный майский день. Так же, как лирическая героиня этой песни, ни у кого нет температуры, и все чувствуют себя хорошо, в добром здравии, находятся в хорошем настроении, конечно. Программа «Привет, обед» стартовала ровно в полдень на Иваново ФМ. Сейчас на студийных 12.05. И я, Кирилл Горохов, спешу вас поприветствовать в начале этого часа. До 13.00 мы, как водится, передаем ваши сообщения, приветы, поздравления, пожелания. Все, что вы хотели бы услышать в эфире, обязательно присылайте нам по номеру 8-920-678-3148 или в сообщество ВКонтакте Иваново ФМ в личные сообщения. Ну и не забывайте, конечно, заказывать любимые песни, потому что именно их мы будем слушать в ближайшее время. Если хотите, чтобы какая-нибудь ваша любимая группа или любимый исполнитель отметился на 106.7 в обозримом будущем, тоже обязательно пишите. Постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы послушать больше классной музыки. Сегодня знаменательная дата, причем не только для нас, но и для всех вас, друзья. День радио на календаре. И это прекрасный праздник, с которым я спешу вас поздравить в начале этого часа. Хотя уверен, что к этой теме мы будем возвращаться сегодня еще не единожды. Праздник действительно не только наш, но и ваш, друзья, потому что вы все также причастны ко всему хорошему, что происходит на нашей волне. Поэтому давайте сегодня посвятим этому замечательному дню все, весь свой настрой, все свои силы. Слушаем группу «Несчастный случай», куда же без нее и без песни «Радио» в такой-то день, а сразу после переходим к первым сообщениям.

О, боги мои, козероги мои, вы сидите, как звездочки на проводах, в километре от бедности.

Нина, здравствуйте! Поздравляем всю команду нашей любимой радиостанции Иваново 106.7 FM с профессиональным праздником. Хочется пожелать вам долголетия, творческих успехов, ярких, незабываемых эфиров и благодарной слушательской аудитории. И еще, честно говоря, друзья, я, конечно, поскромничаю, дальше не буду читать, но там персональное поздравление нашей передачи «Привет в обед» и мне, что очень приятно. Нина просит поставить песню о свободе в исполнении группы ДДТ. Я уже наперед, перед тем, как поболтать это сделал, в эфирную сетку песню о свободе добавил, так что, дорогая Нина, обязательно дождитесь, послушаем. Вы меня поразили в самое сердце вашими приятными словами, невероятно радостно слышать такое от слушателей, но, опять же, друзья, повторю то, что сказал совсем недавно, это не только наш праздник, это и ваш праздник тоже, поскольку к программе «Привет в обед» и к хорошему настроению в эфире причастны мы все, и вы, может быть, даже в большей степени, потому что именно ваши сообщения делают эту программу такой, какой она является на данный момент. Поэтому, Нина, спасибо вам большое, что вы написали, попросили поставить хорошую песню. Это замечательно, важно и радостно. Мы послушаем группу ДДТ. Прямо сейчас ставлю ее специально для вас.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
3: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
4: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
12: Уважаемая Дарья Филина, станция Иваново FM поздравляет вас. Погода сегодня интересная. То тепло, то ветрено. Заметьте, вы родились именно в день радио, видимо. У вас с рождения отличная связь с миром. Желаем вам, чтобы сигнал удачи никогда не прерывался, помехи обходили стороной, а волна везения била прямо в ваши руки.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Продолжаем делиться хорошим настроением, слушать любимые песни, заряжаться бодростью, драйвом и позитивом в программе «Привет в обед» на Иваново FM, друзья. Мне кажется, святое дело в день радио что-нибудь любимое ваше послушать на 106.7, поделиться с кем-нибудь приятными словами. Поэтому, если вдруг только подключились, не знаете, когда нас записаться, номер для сообщений 8-920-678-3148 вам в помощь. Пишите обязательно. Есть еще группа ВКонтакте «Иваново FM», там тоже в личной сообщения, можно передавать приветы и оставлять музыкальные заявки. Мы тоже все озвучим и исполним в ближайшее время. Пишет Сергей. Добрый день, Иваново FM. Естественно, всех с праздниками, пусть немного прерывными, и, естественно, с днем радио. Главное ведь немного тишины и необходимо и благоприятной погоды. Хочется послушать «Улицу роз» в исполнении группы «Ария». Сергей, спасибо вам большое, что написали. «Улицу роз» послушаем, безусловно, в течение двух следующих минут. Обязательно дождитесь. К вашему поздравлению не могу не присоединиться. Друзья, еще раз всех с праздниками. У нас замечательные выдались вот эти две недели. Пускай, да, и немного прерывные, но даже в этой прерывности есть какие-то свои определенные плюсы. Например, то, что в будний день можно послушать программу «Привет в обед», не устану ее нахваливать. День радио продолжается, продолжаются ваши музыкальные заявки, поэтому давайте послушаем сейчас группу «Ария».

0: Привет в обед.
1: Улица Роз усиленно нас сводит всех с ума, но лично я пока еще, друзья, в рассудке, поэтому спешу вернуться к вашим сообщениям в программе «Привет в обед». Мария пишет: «Добрый день, Иваново ФМ, всех-всех-всех слушателей и вашу команду от всего сердца поздравляю с Днем Радио, которое, безусловно, делает нашу жизнь приятнее и веселее. Поставьте, пожалуйста, группу «Торбу на круче», песню «Элизабет». Мы сегодня прямо по хитам пошли, Мария, спасибо вам большое, что такую замечательную песню попросили поставить. Золотые слова на самом деле прозвучали от вас в моем исполнении. Действительно, радио делает нашу жизнь приятнее и веселее. Коротко и ясно. Вот действительно все так, как вы говорите, так и есть. Послушаем «Торбу на круче» уже совсем скоро, буквально в течение нескольких следующих минут. Обязательно дождитесь, специально для вас включу. Пока напомню, друзья, что номер телефона для сообщений 8-920-678-3148. Пишите, где вам удобнее. Есть еще возможность связаться с нами через группу ВКонтакте «Иваново ФМ». Если вы в ней состоите, то вас с днем рождения может поздравить наш помощник искусственный интеллект Анатолий, который к его чести даже про сегодняшний праздник не забыл. Помимо этого, в группе есть актуальные новости о том, что интересного происходит у нас в эфире. Это я так тонко намекаю на возможные предстоящие розыгрыши. Ну и в-третьих, конечно, просто, да, связаться там можно, гораздо удобнее написать привет, поздравления, пожелания, оставить музыкальную заявку. Мы ее обязательно увидим и озвучим в эфире.

0: Привет в обед.
1: Группа Агата Кристи послушали только что, а теперь возвращаемся к вашим музыкальным заявкам в программе «Привет в обед», друзья. Вот Алексей просит поставить группу «Кино», «Последний герой», и передает большой привет товарищу Вадиму, который хоть и не радиопрофессионал, но заядлый радиолюбитель и вообще мастер на все руки. Влад, с праздником! Кстати, Алексей, спасибо вам большое, что вы напомнили нам вот о том, что День радио — это, в общем-то, не только день радиопередач и радиопрограмм, это еще и день, к которому напрямую относятся люди, занимающиеся всеми техническими вопросами, связанными с этим ремеслом. Потому что без них, экспертно вам заявляю, ничего бы у нас никогда не было, и никакой программы «Привет, обед» мы бы с вами не слушали в 12.00 каждый день по будням. Поэтому, если кто-то нас слушает, друзья, спасибо вам большое за ваш нелегкий и тяжкий труд. Без вас мы бы совсем не справились. А группу «Кино» послушаем. Для вас, Алексей, для Вадима ее поставлю. Песню «Последний герой» услышим на 106.7 уже совсем скоро. Пока, друзья, скажу, что до завершения нашей программы есть еще некоторое количество времени, поэтому какую-нибудь вашу любимую песню я точно успею поставить. Пишите по номеру 8 920 678 31 48 в ближайшее время, чтобы успеть.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
2: Окна, мебель, двери, всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
3: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20 21 20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
4: 4 и 5 июня.

0: участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900 077 900 077.
0: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан.

0: выгодно?
1: Да!
0: Где?
1: В высшей лиге.
0: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
3: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
4: Уважаемый Михаил Дергунов, радио Иваново FM от всей души поздравляет вас с днем рождения в этот особенный день мая, день радио. А погода сегодня как хороший радиоприемник. То ловит тепло, то подключает холодный фронт. Но главное, что вы на связи с хорошим настроением. Желаем вам, чтобы жизнь работала без помех.
2: Слушайте Иваново FM.

Мы с вами приближаемся к завершению часа, друзья. Но помнится, я обещал как минимум еще одну музыкальную заявку исполнить. Обещание надо сдерживать, поэтому спешу поделиться с вами тем, что написала нам Надежда. Пишет она следующее. Привет, любимое радио. С праздником всех, кто хоть как-то связан с данной деятельностью. Слушаю вас на протяжении последних 8 лет и понимаю, как это сложно. Всем большое спасибо за работу для нас и нашего настроения. Поставьте что-нибудь из пикника. Между прочим, кстати, Надежда, это очень солидный срок, который вы нас слушаете, поскольку мы, Иванов FM, да, существует в целом только 10 лет. Так что спасибо вам за то, что вы так преданно с нами остаетесь и продолжаете уделять нам ваше внимание. Я с хорошим настроением как раз-таки, надеюсь, вас оставляю на сегодня. Группа «Пикник» отметится в финале этого часа, а мы с вами, друзья, услышимся завтра в 12:00 на 106.7, как обычно. Будет больше приветов, больше любимых песен, больше хорошего настроения, в общем, всего, что мы так любим и ценим. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Еще раз всех с праздником. Всем хорошего настроения. Услышимся на Иванов FM уже завтра. Пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. В разработке участвовали больше 70 регионов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД, передает ТАСС. Студенты будут патрулировать соцсети и искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападениях на образовательные организации. В Росмолодежи поставили задачу усилить профилактику с учетом современных вызовов, особенно в цифровой среде. Реализация комплекса мер рассчитана до 2030 года. В России продолжается голосование по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Онлайн-опрос проходит на платформе госуслуг до 12 июня. От Ивановской области заявлено несколько территорий, так в Иванове горожане могут отдать голос за один из двух дизайн-проектов благоустройства набережной Уводи около микрорайона Видный. Как сообщили в правительстве, свой выбор уже сделали более 45 тысяч жителей нашего региона. Тем, кто не может проголосовать самостоятельно, помогают волонтеры. 9 мая активистов можно будет встретить около здания бывшего кинотеатра «Современник». В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруда в ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии необходимого стажа. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края, рассказали эксперты. По данным исследования, этот вариант назвали треть опрошенных, сообщает портал News.ru. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие 2 года планирует только 12% россиян. Многих останавливает семья, финансовые вопросы и привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты в возрасте от 18 до 30 лет. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 65 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 26 копеек.

0: Чехия. С вами Иваново FM.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль

рукой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта,

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 7 мая.
1: Год 1895.
2: Именно в этот день на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. С тех пор 7 мая отмечается как день рождения радио.
1: Год 1755.
2: Состоялось торжественное открытие Московского государственного университета имени Ломоносова. Он основан благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова. После ознакомления с представленным Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом нового учебного заведения императрицы Елизавете Петровне, она подписала в январе 1755 года указ об основании университета. В соответствии с планом Ломоносова, в

0: В университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам. Год 1780. Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. Герб города ведет свою историю с петровских времен. В начале 18 века территориальным знаком города и губернии считалось изображение скрещенных ключа и меча, символов апостолов Петра и Павла, помещенных на колонне, завершаемой короной. Впоследствии эта пиктограмма была изображена на знамени Невского полка и личной печати Петра I. В 1722 году Петр I учредил особую геральдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. Вскоре появилась новая эмблема для знамени Санкт-Петербургского полка – золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле, которое впоследствии и стало гербом Санкт-Петербурга. Скипетр указывал на столичный статус города, а якоря характеризовали его как морской и речной порт. Год 1985. Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Текст этого документа напечатали все газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам. Административные меры привели к возникновению километровых очередей и к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков. Решение трезвить страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую и спиртоводочную промышленность, нанесло ей моральный урон и вызвало широкое недовольство народа.
1: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново ФМ.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
4: А как? Уже сентябрь?
8: Еще май! Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
9: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
10: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
11: Окей.
10: Подробности на Окмаркет.ру.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
4: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
5: 19 мая 18:30 Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
9: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
10: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. И музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие, но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе — барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье — пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно

0: издательство отозвал из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: А как? Уже сентябрь?
3: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
9: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
10: Окей.
9: Подробности на ОКМаркет.ру.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд J6 будет стоить так же, как JQ J6. Ценник в базовой версии от 2 миллионов 300 тысяч рублей, а в топовой 2 600. Машины уже появились у дилеров. Продавать их будут через общую дилерскую сеть. Об уходе JQ из России пока не сообщалось, но, вероятно, поставки машин из Китая будут сокращать. Завершена сертификация новых китайских внедорожников. Скоро они поступят в продажу. BAF 212T01 в шутку называют китайским УАЗиком. С нашим Хантером их роднит военное происхождение. Но в остальном ничего общего. Это современная, хорошо оснащенная машина стоимостью в районе 4,5 миллионов рублей. Lada Niva Travel снова будет оснащаться кожаным салоном. Пакет доступен только при покупке топовой комплектации Техно. Кроме сидений из натуральной кожи, внедорожники оснащают рулем от Grand Sport. Он обшит эко-кожей. Доплата за бонус 120 тысяч рублей. В общем, машина обойдется в 1 900 000. Заказы на июнь уже принимают. Недавно в России стартовали продажи нового JQ J6. Вживую этот компактный кроссовер выглядит массивнее, чем есть на самом деле. Салон довольно удобный. Большинство функций управляются через экран, но информация читается хорошо. В заднем ряду в целом просторно. Тесновато будет разве что троим взрослым пассажирам. Подробнее о новом JQ J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: ТМК по-прежнему. Старые цены на новые двери. Строителей 76.
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: 4 и 5 июня.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids – на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: Выгодно?
5: Да!
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Шашлык из свинины пикантный – 299,90. Шейка свиная – 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. В разработке участвовали больше 70 регионов и 18 федеральных ведомств, включая Минобороны, Минпросвещение и МВД, передает ТАСС. Студенты будут патрулировать соцсети и искать деструктивный контент среди молодежи. Речь идет о суицидальных наклонностях, пропаганде наркотиков, буллинге, фейках, нападениях на образовательные организации. В Росмолодежи поставили задачу усилить профилактику с учетом современных вызовов, особенно в цифровой среде. Реализация комплекса мер рассчитана до 2030 года. В России продолжается голосование по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Онлайн-опрос проходит на платформе госуслуг до 12 июня. От Ивановской области заявлено несколько территорий, так в Иванове горожане могут отдать голос за один из двух дизайн-проектов благоустройства набережной Уводи около микрорайона Видный. Как сообщили в правительстве, свой выбор уже сделали более 45 тысяч жителей нашего региона. Тем, кто не может проголосовать самостоятельно, помогают волонтеры. 9 мая активистов можно будет встретить около здания бывшего кинотеатра «Современник». В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруда в ответ на запрос зампреда Домского комитета по экономической политике. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии необходимого стажа. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края, рассказали эксперты. По данным исследования, этот вариант назвали треть опрошенных, сообщает портал News.ru. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие 2 года планирует только 12% россиян. Многих останавливает семья, финансовые вопросы и привязанность к привычному месту. Чаще всего город готовы поменять респонденты в возрасте от 18 до 30 лет. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 65 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 26 копеек.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Росстандарт принял ГОСТ, который в том числе устанавливает минимальную скорость на дорогах для машин, участвующих в аварийно-спасательных работах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Требования распространяются на инженерные машины. К ним относятся бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и другой транспорт, который используется для расчистки завалов, эвакуации пострадавших, обеспечения подачи воздуха и иных работ. Помимо прочего, установлены требования к интерьеру машин, материалы обивки не должны быть огнеопасными, а сам транспорт должен иметь пространство для размещения огнетушителей. ГОСТ вступает в силу с 1 июля. Тем временем в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту работников, управляющих дорогой техникой. Цель инициативы – не допустить попадания людей в долговую яму в случае аварий или поломок, рассказал один из авторов проекта, председатель комитета по труду Ярослав Нилов. Он пояснил, что стоимость автомобилей или сложного промышленного оборудования часто кратно превышает годовой доход работника, поэтому в случае ДТП, когда водитель – виновник, работодатель, как правило, взыскивает возмещение ущерба самого сотрудника. Это приводит к возникновению у граждан крупных долгов. Законопроект предлагает внедрение механизма страхования профессиональных рисков.
1: На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
10: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
11: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
12: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая
11: в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново ФМ.

я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 7 мая.
1: Год 1895.
2: Именно в этот день на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. С тех пор 7 мая отмечается как день рождения радио.
1: Год 1755.
2: Состоялось торжественное открытие Московского государственного университета имени Ломоносова. Он основан благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова. После ознакомления с представленным Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом нового учебного заведения императрицы Елизавете Петровне, она подписала в январе 1755 года указ об основании университета. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.
1: Год 1780.
2: Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. Герб города ведет свою историю с петровских времен. В начале 18 века территориальным знаком города и губернии считалось изображение скрещенных ключа и меча, символов апостолов Петра и Павла, помещенных на колонне, завершаемой короной. Впоследствии эта пиктограмма была изображена на знамени Невского полка и личной печати Петра I. В 1722 году Петр I учредил особую геральдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. Вскоре появилась новая эмблема для знамени Санкт-Петербургского полка – золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле, которая впоследствии и стала гербом Санкт-Петербурга. Скипетр указывал на столичный статус города, а якоря характеризовали его как морской и речной порт.
1: Год 1985.
2: Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Текст этого документа напечатали все газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам. Административные меры привели к возникновению километровых очередей и к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков. Решение трезвить страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую и спиртоводочную промышленность, нанесло ей моральный урон и вызвало широкое недовольство народа.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
6: 4 и 5 июня.

0: Противное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: 19 мая, 18:30, Ивановская филармония завершает 90-й творческий сезон концертом Московского камерного оркестра «Музыка Вива». Художественный руководитель, главный дирижер и солист, народный артист России Александр Рудин. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты доступны по программе «Пушкинская карта» для зрителей старше 12 лет.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
0: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низкий 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: В СМ Клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
2: Наверно, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет. Вот

Иваново FM. В Иванове 4 часа дня.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ИИ музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие, но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первая — нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать,

0: продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе, барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье, пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: А как? Уже сентябрь?
3: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд J6 будет стоить так же, как JQ J6. Ценник в базовой версии от 2 300 000 рублей, а в топовой 2 600. Машины уже появились у дилеров. Продавать их будут через общую дилерскую сеть. Об уходе JQ из России пока не сообщалось, но, вероятно, поставки машин из Китая будут сокращать. Завершена сертификация новых китайских внедорожников. Скоро они поступят в продажу. BAF 212T01 в шутку называют китайским УАЗиком. С нашим Хантером их роднит военное происхождение. Но в остальном ничего общего. Это современная, хорошо оснащенная машина стоимостью в районе 4,5 миллионов рублей. Lada Niva Travel снова будет оснащаться кожаным салоном. Пакет доступен только при покупке топовой комплектации Техно. Кроме сидений из натуральной кожи, внедорожники оснащают рулем от Grand Sport. Он обшит эко-кожей. Доплата за бонус 120 тысяч рублей. В общем, машина обойдется в 1 900 000. Заказы на июнь уже принимают. Недавно в России стартовали продажи нового JQ J6. Вживую этот компактный кроссовер выглядит массивнее, чем есть на самом деле. Салон довольно удобный. Большинство функций управляются через экран, но информация читается хорошо. В заднем ряду в целом просторно. Тесновато будет разве что троим взрослым пассажирам. Подробнее о новом JQ J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: 4 и 5.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
2: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
3: 900-077. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Родниках при поддержке Минсельхоза преображают учреждения соцсферы. Как сообщает правительство, по проекту комплексного развития сельских территорий в этом году преобразятся Дом культуры «Лидер», школа, детсад и Центр детского творчества. Сейчас в районном ДК подрядчик обновляет фасад и меняет инженерные сети. Капремонт планируют завершить к 1 декабря. По федеральной программе в Родниковском районе также реконструируют участок дороги около ФАПа в селе Горкино и отремонтируют дорогу в Никольском. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов, пишут ведомости. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных парламентарии могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. В Иванове завершается ремонт проезда между домами номер 34 и 36А на Первой Полевой улице. Дорога там была полностью разбита. Группа активистов подготовила проект и успешно прошла все конкурсные отборы по программе «Местные инициативы». На днях начался финальный этап работ – укладка асфальта. Напомним, «Местные инициативы» стартовали 6 лет назад. За это время в городе реализовано около 170 проектов. В гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в центре страны. По прогнозам, оно придет после 26 мая. Как пишет ТАСС, в конце месяца ожидается уже практически летняя температура. Она перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Это то, что некоторые называют метеорологическим летом. По словам синоптиков, прежде всего эти данные важны для работников сельского хозяйства. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 75 рублей 65 копеек. Официальный курс евро 88 рублей 26 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 14 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: А как? Уже сентябрь?
5: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
6: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026. Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
7: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 259,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.
2: Говорит и показывает.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Росстандарт принял ГОСТ, который в том числе устанавливает минимальную скорость на дорогах для машин, участвующих в аварийно-спасательных работах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Требования распространяются на инженерные машины. К ним относятся бульдозеры, погрузчики, экскаваторы и другой транспорт, который используется для расчистки завалов, эвакуации пострадавших, обеспечения подачи воздуха и иных работ. Помимо прочего, установлены требования к интерьеру машин, материалы обивки не должны быть огнеопасными, а сам транспорт должен иметь пространство для размещения огнетушителей. ГОСТ вступает в силу с 1 июля. Тем временем в Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту работников, управляющих дорогой техникой. Цель инициативы – не допустить попадания людей в долговую яму в случае аварий или поломок, рассказал один из авторов проекта, председатель комитета по труду Ярослав Нилов. Он пояснил, что стоимость автомобилей или сложного промышленного оборудования часто кратно превышает годовой доход работника, поэтому в случае ДТП, когда водитель – виновник, работодатель, как правило, взыскивает возмещение ущерба с самого сотрудника. Это приводит к возникновению у граждан крупных долгов. Законопроект предлагает внедрение механизма страхования профессиональных рисков. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Иваново ФМ. Первое областное радио.
2: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в Автоэкспресс. Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в Автоэкспресс. Экспресс по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
4: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на Строителей 76.
5: Ура! Посадочный сезон открыт. Питомник Малинки приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник Малинки. Ждем вас!
6: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» — это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена — уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения, не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Родниках при поддержке Минсельхоза преображают учреждения соцсферы. Как сообщает правительство, по проекту комплексного развития сельских территорий в этом году преобразятся Дом культуры «Лидер», школа, детсад и Центр детского творчества. Сейчас в районном ДК подрядчик обновляет фасад и меняет инженерные сети. Капремонт планируют завершить к 1 декабря. По федеральной программе в Родниковском районе также реконструируют участок дороги около ФАПа в селе Горкино и отремонтируют дорогу в Никольском. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов, пишут ведомости. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных парламентарии могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. В Иванове завершается ремонт проезда между домами номер 34 и 36А на Первой полевой улице. Дорога там была полностью разбита. Группа активистов подготовила проект и успешно прошла все конкурсные отборы по программе «Местные инициативы». На днях начался финальный этап работ – укладка асфальта. Напомним, местные инициативы стартовали 6 лет назад. За это время в городе реализовано около 170 проектов. В гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в центре страны. По прогнозам, оно придет после 26 мая. Как пишет ТАСС, в конце месяца ожидается уже практически летняя температура. Она перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Это то, что некоторые называют метеорологическим летом. По словам синоптиков, прежде всего эти данные важны для работников сельского хозяйства. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 14 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 7 мая.
1: Год 1895.
2: Именно в этот день на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. С тех пор 7 мая отмечается как день рождения радио.
1: Год 1755.
2: Состоялось торжественное открытие Московского государственного университета имени Ломоносова. Он основан благодаря деятельности выдающегося ученого-энциклопедиста, первого русского академика Михаила Ломоносова. После ознакомления с представленным Иваном Шуваловым и Михаилом Ломоносовым проектом нового учебного заведения императрицы Елизавете Петровне, она подписала в январе 1755 года указ об основании университета. В соответствии с планом Ломоносова в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Свое обучение все студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по естественным и гуманитарным наукам.
1: Год 1780.
2: Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу. Герб города ведет свою историю с петровских времен. В начале 18 века территориальным знаком города и губернии считалось изображение скрещенных ключа и меча, символов апостолов Петра и Павла, помещенных на колонне, завершаемой короной. Впоследствии эта пиктограмма была изображена на знамени Невского полка и личной печати Петра I. В 1722 году Петр I учредил особую геральдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. Вскоре появилась новая эмблема для знамени Санкт-Петербургского полка – золотой скипетр с перекрещенными морским и речным якорями на красном поле, которая впоследствии и стала гербом Санкт-Петербурга. Скипетр указывал на столичный статус города, а якоря характеризовали его как морской и речной порт.
1: Год 1985.
2: Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения. Текст этого документа напечатали все газеты. Лозунг «Трезвость – норма жизни» стал девизом антиалкогольной кампании. Параллельно произошло повышение цен на алкоголь и резкое ограничение его продажи. Водку стали продавать по талонам. Административные меры привели к возникновению километровых очередей и к увеличению нелегального изготовления спиртных напитков. Решение отрезвить страну, принятое без должной исторической и экономической проработки, без учета психологии потребителей, поставило в тяжелое положение отечественную винодельческую и спиртоводочную промышленность, нанесло ей моральный урон и вызвало широкое недовольство народа.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни –

0: мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Большая распродажа в ОК. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
10: ОК.
9: Подробности на ОКМаркет.ру.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. ИИ музыка нравится слушателям больше настоящей, но есть подвох. Современные нейросети уже давно умеют не только отвечать на запросы, но и генерировать развлекательный контент. И согласно свежему исследованию, ИИ-композиции зачастую превосходят человеческие, но только если не говорить слушателям, где чья музыка. В проведенном слепом тестировании пальцы вверх от реальных слушателей чаще получали ИИ-треки как более качественные и приятные. Однако ситуация диаметрально менялась после раскрытия маркировки. Узнав, что музыка сгенерирована ИИ, люди теряли интерес как к повторному прослушиванию, так и к покупке композиции. Помимо этической стороны вопроса, исследователи оценили и материальную. Полагаясь на нейросети, авторы-любители заполняют стриминговые сервисы огромным количеством ИИ-контента, отбирая при этом часть доходов у профессиональных артистов. Подводя итоги исследования, аналитики выделили 4 ключевых момента присутствия ИИ в индустрии. Первое, нейросеть способна создавать качественную музыку и помогать артистам создавать, продюсировать и распространять свой контент быстрее. Второе, барьеры для входа в индустрию исчезают, что ведет к обесцениванию музыкальных навыков и сокращению рабочих мест. Третье, пользователи менее охотно платят за ИИ-треки, что может привести к сокращению рынка. И четвертое. Прозрачность авторов в отношении использования ИИ помогут делать пользователям осознанный выбор. Эти выводы можно перенести и на другие массовые индустрии, скажем, издательское дело. Например, недавно одно издательство отозвало из продажи хоррор-роман из-за подозрений в использовании ИИ при написании текста. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в Автоэкспресс. Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в Автоэкспресс по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
7: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
10: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Родниках при поддержке Минсельхоза преображают учреждения соцсферы. Как сообщает правительство, по проекту комплексного развития сельских территорий в этом году преобразятся Дом культуры «Лидер», школа, детсад и Центр детского творчества. Сейчас в районном ДК подрядчик обновляет фасад и меняет инженерные сети. Капремонт планируют завершить к 1 декабря. По федеральной программе в Родниковском районе также реконструируют участок дороги около ФАПа в селе Горкино и отремонтируют дорогу в Никольском. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов, пишут ведомости. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных парламентарии могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. В Иванове завершается ремонт проезда между домами номер 34 и 36А на Первой Полевой улице. Дорога там была полностью разбита. Группа активистов подготовила проект и успешно прошла все конкурсные отборы по программе «Местные инициативы». На днях начался финальный этап работ – укладка асфальта. Напомним, местные инициативы стартовали 6 лет назад. За это время в городе реализовано около 170 проектов. В гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в центре страны. По прогнозам, оно придет после 26 мая. Как пишет ТАСС, в конце месяца ожидается уже практически летняя температура. Она перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Это то, что некоторые называют метеорологическим летом. По словам синоптиков, прежде всего эти данные важны для работников сельского хозяйства. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 14 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин-салон «Забота». Улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд J6 будет стоить так же, как JQ J6. Ценник в базовой версии от 2 300 000 рублей, а в топовой 2 600. Машины уже появились у дилеров. Продавать их будут через общую дилерскую сеть. Об уходе JQ из России пока не сообщалось, но, вероятно, поставки машин из Китая будут сокращать. Завершена сертификация новых китайских внедорожников. Скоро они поступят в продажу. BAF 212D01 в шутку называют китайским УАЗиком. С нашим Хантером их роднит военное происхождение. Но в остальном ничего общего. Это современная, хорошо оснащенная машина стоимостью в районе 4,5 миллионов рублей. Lada Niva Travel снова будет оснащаться кожаным салоном. Пакет доступен только при покупке топовой комплектации Техно. Кроме сидений из натуральной кожи, внедорожники оснащают рулем от Grand Sport. Он обшит эко-кожей. Доплата за бонус 120 тысяч рублей. В общем, машина обойдется в 1 900 000. Заказы на июнь уже принимают. Недавно в России стартовали продажи нового JQ J6. Вживую этот компактный кроссовер выглядит массивнее, чем есть на самом деле. Салон довольно удобный. Большинство функций управляются через экран, но информация читается хорошо. В заднем ряду в целом просторно. Тесновато будет разве что троим взрослым пассажирам. Подробнее о новом JQ J6 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов. 439,99. С 7 по 20 мая. Подробности на OpMarket.ru.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
1: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая
0: в высшей лиге. Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова.
1: Иваново FM.
0: Привет.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Самым посещаемым в автосервисах месяцем в 2025 году стал апрель, тогда как 5 годами ранее рекордный максимум по числу визитов фиксировался в октябре. Традиции сезонного обслуживания автомобилей в России сохранились, но пиковый спрос переместился с осени на весну. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. За 5 лет изменились и рекорды по средним чекам в автосервисах. Самым дорогим месяцем года стал сентябрь, когда средняя сумма заказ наряда достигла 12,5 тысяч рублей. В 2020-м также именно сентябрь был лидером, но средний чек тогда составлял всего 4800 рублей. Эксперты также обратили внимание на то, что автовладельцы выделяют время для решения вопросов с машиной с пятницы по воскресенье. Причем за один визит клиенты теперь хотят закрыть гораздо больше вопросов, чем 5-10 лет назад. Они хотят переобуться, пройти диагностику, решить проблему с подвеской, тормозами и жидкостями. Сейчас один рекордный день по нагрузке сопоставим с несколькими обычными днями 5-летней давности. В Иванове завершается ремонт проезда между домами номер 34 и 36А на Первой Полевой улице. Дорога там была полностью разбита. Группа активистов подготовила проект и успешно прошла все конкурсные отборы по программе «Местные инициативы». На днях начался финальный этап работ – укладка асфальта. Напомним, «Местные инициативы» стартовали 6 лет назад. За это время в городе реализовано около 170 проектов. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. Только до 15 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. На отдыхе. С вами Иваново ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Родниках при поддержке Минсельхоза преображают учреждения соцсферы. Как сообщает правительство, по проекту комплексного развития сельских территорий в этом году преобразятся Дом культуры «Лидер», школа, детсад и Центр детского творчества. Сейчас в районном ДК подрядчик обновляет фасад и меняет инженерные сети. Капремонт планируют завершить к 1 декабря. По федеральной программе в Родниковском районе также реконструируют участок дороги около ФАПа в селе Горкино и отремонтируют дорогу в Никольском. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов, пишут ведомости. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных парламентарии могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании. В Иванове завершается ремонт проезда между домами номер 34 и 36А на Первой полевой улице. Дорога там была полностью разбита. Группа активистов подготовила проект и успешно прошла все конкурсные отборы по программе «Местные инициативы». На днях начался финальный этап работ – укладка асфальта. Напомним, местные инициативы стартовали 6 лет назад. За это время в городе реализовано около 170 проектов. В гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в центре страны. По прогнозам, оно придет после 26 мая. Как пишет ТАСС, в конце месяца ожидается уже практически летняя температура. Она перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Это то, что некоторые называют метеорологическим летом. По словам синоптиков, прежде всего эти данные важны для работников сельского хозяйства. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 49%, ветер северный 3,5 метров в секунду, температура днем до 14 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами...

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел.

0: Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Иваново FM.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ. Первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.